0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Отдыхай вместе с нами. Радио «Турист». Первое туристическое.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venezia. Venezia.it. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины мероприятия, под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программой живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Апероль Шприц в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Апероль Шприц в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд Канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что не день, то праздник! Радио Турист! Oh, yeah.

0: сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Дорадо.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Чела Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Coachella, Rivas, Tony Dark Eyes.
1: Радиотурист. Символ путешествия. Символ свободы.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы. 9 часов полета, и мы в Японии. Там подогревают тротуары и улицы, при этом нет центрального отопления. В этой стране не встретишь гастарбайтеров, а белые воротнички открыто носят тамагочи. В ресторанах не принято оставлять чаевые, а гора Фудзияма находится в частном владении. Здесь лучший в мире жемчуг и самые дорогие квадратные арбузы. Страна восходящего солнца просто кладезь утонченной экзотики. И лишь в одном она подкачала. Цены здесь высокие. А понятия «низкий сезон» не существует в принципе. Национальная забава японцев – караоке. А вот туристы обожают просто наблюдать за прохожими. Кого только не встретишь в этом муравейнике мегаполиса. Школьниц в гольфах, им просто запрещено носить колготки даже в холод. Эксцентричных юношей с зелеными хайерами, анимешных персонажей и скромных девушек в кимоно. На этом ярком фоне особенно выделяются вечно спешащие сарарименны. Чем живут эти офисные трудяги, нам рассказала блогер Евгения Черванюк.
1: Это работающий мужчина, который работает с 14 до 16 часов, очень мало отдыхает, он постоянно находится на работе. И эти мужчины вечерами, вместо того, чтобы идти к своим японским красивым, прекрасным фарфоровым женщинам, они делают что? Они собираются в компании и идут выпивать. Что еще забавное у сарарименов? Они все носят практически темные костюмы, черные, изредка серые, у них обязательно белые рубашки. И один раз я видела на мужчине розовую рубашку, это был просто вызов обществу.
0: Еда у японцев возведена в культ. В национальной кухне используют свежие или вовсе сырые продукты. Самые популярные блюда – суши и сашими, впрочем, как и в Москве. Любопытно, что в суши-барах работают исключительно мужчины. Говорят, что у женщин температура тела чуть выше, и это, дескать, сказывается на качестве блюда. Некоторые гурманы приезжают в страну восходящего солнца только для того, чтобы попробовать мраморное мясо. О том, как ухаживают за коровами в городе Кобе, до того, как они попадут на стол богатого туриста, знает Евгений Черванюк.
1: Питается отборным кормом, то есть у каждой есть своя диета. По вечерам любит выпить обязательно пиво, после чего специально обученные люди своими маленькими ручками начнут массировать бока Сюзанне, чтобы жир ее тела распределялся равномерно. И чтобы как раз мы получали в итоге вот ту самую мраморную говядину, да, с белыми прожилками мяса. И если вы заказываете такую говядину в ресторане, то с вами за столом придет работать повар, который будет объяснять каждый свой шаг, что он делает, будет при вас жарить эту говядину. И опять же рассказывать, как жила говядина Сюзанна до того, как стать вашим блюдом.
0: Добавлю, что в Японии фантастически вежливый сервис. А главное слово, с которого начинается любой разговор – «извините». Что еще важно знать перед поездкой в эту страну? Разница во времени с Москвой – 5 часов. Прямые самолеты до Токио летают ежедневно. Виза для россиян нужна. И если вы собираетесь посетить Японию самостоятельно, вам потребуется гарант и приглашение от него. Заранее позаботьтесь о переходниках для розеток и стабилизаторах напряжения. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

говоришь, что мне проще остыть. Но ты моя болезнь, и мне проще просты. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто простить.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Переяславль-Залесский расположен в Ярославской области на берегу Плещеева озера. Входит в число городов Золотого кольца России. Расстояние от Москвы 140 километров. В Переяславле проживают чуть более 40 тысяч человек. Переяславль-Залесский – маленький провинциальный городок в Ярославской области, который постоянно наводнен туристами. Его история начинается еще с далекого 12 века, а основал город князь Юрий Долгорукий. Ценнейшие образы древнерусского зодчества и великолепные древние памятники архитектуры – вот чем он привлекает путешественников. Неспроста Переяславль-Залесский называют «жемчужиной Золотого кольца России». Начать знакомство с городом по старой доброй русской традиции стоит с его центра – Кремля. Все здесь значительно. И древний земляной вал высотой 12 метров, и периметр стен, который, к слову, в 3 раза превышает периметр московского Кремля. Его центр – великолепный Спасо-Преображенский собор. Это единственная постройка, которая сохранила практически первозданный вид еще со времен Юрия Долгорукого. Впрочем, и Никитский мужской монастырь нельзя обойти своим вниманием. Годом его основания, согласно летописям, считают 1010-й. Вы только вдумайтесь, какая древность. Кстати, каменные стены и башни Никитского монастыря были возведены по приказу Ивана Грозного. В этом приходе он и сам часто бывал на службах. Еще один потрясающий храм в Переяславле-Залесском – Свято-Троицкий Данилов монастырь. Эта святая обитель начинает свое летоисчисление с 1508 года. Ну и, наконец, туристов в Переяславле непременно привозят к синему камню на Плещееве озере. Это огромный серовато-синий монолитный валун, прочно вросший в землю. Существует легенда, что синий камень – это идол язычников, который обладает чудодейственной силой. Так что туристы и сейчас загадывают здесь свои сокровенные желания. А можно просто подойти и дотронуться рукой до шершавого бока, ради того, чтобы прикоснуться к древней истории этих мест.
2: Радио «Турист».

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синих шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: красиво, ты так красиво, невыносимо.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: I stand firm for our soil, liquor, alcohol, falls.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роуза «Стриптизер».

0: Что ни день, то праздник. Радиотуризм.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Это семидневная вечеринка, недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки – надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш – это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, можно, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! На Радио Турист!

и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое. Scatman's World.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы. С Канадой, куда мы сегодня приземлились, у нас много общего. Огромные площади, несколько часовых поясов, кладовые природных ресурсов, ну, может, нефти чуть поменьше, медведи, лоси, бобры и даже Путин. Только у нас это президент, а у них национальное блюдо из картофеля фри, сыра и соуса. Ну, еще ударение на французский манер – Путин. Есть, конечно, и несколько серьезных отличий. Высокий уровень жизни, национальные парки в первозданном состоянии и кленовый сироп. Канадцы изобрели керосин и снегоход, а также построили первую в мире площадку для приземления НЛО. Тему транспорта продолжит фотограф и путешественник Андрей Подкорытов.
1: Летать самолетом внутри Канады гораздо дешевле, чем ездить поездом. Я пытался там у канадцев выяснить, почему это так. Они как-то уклончиво отвечали, что много лет назад была конкуренция между теми и другими видами транспорта. В итоге там, в России победили поезда, а в Канаде победили самолеты. И поэтому поезд – это теперь что-то такое привилегированное для тех, кто никуда не торопится, кому хочется выспаться с комфортом, полежать и там без очередей в аэропорту, они выбирают поезд. Это дорого, это престижно, это комфортно. Те, кто торопится или там, у кого не хватает денег на поезд, те летят самолетом. По сравнению с Россией, такой небольшой контраст.
0: Если бы не длительный перелет, 10-11 часов, а также весьма сложный процесс получения визы, российских туристов на родине хоккея было бы гораздо больше. Здесь и горнолыжка с открыточными пейзажами, и Ниагарский водопад, и красивейшие скалистые горы, где в самые интересные места билеты начинают продавать аж за 3 месяца, а раскупаются они в течение часа, как горячие пирожки. И вот что удивительно. Канадцы так бережно и трепетно относятся к дикой природе, что любой турист, находясь здесь, вдруг четко осознает – он только гость.
1: Там, в этих парках, животные, они как дома. Это сделано для них, они себя чувствуют очень комфортно, им никто не мешает. То есть там люди – гости, а животные там живут. Если там есть какая-то миграция буйволов, да, которые важны для медведей, эту местность закрывают для людей, чтобы они их не тревожили. Или там закрывают какую-то дорогу, просят, говорят, мужики, здесь закрыто, сейчас там медведи, брачный период, давайте не будем их беспокоить. Для туристов все размечено, есть указатели, есть оборудованные палаточные городки, food storage, хранилище для еды, потому что основная опасность – это медведи, поэтому там, где спят, еды быть не должно, да? Еда либо подвешивается на такие специальные штанги, либо еда помещается в такие железные ящики, которые где-то там метрах в 100 находятся от того места, где стоят палатки.
0: Перед походом в национальный парк вы пройдете подробный инструктаж на случай встречи с хищником. Купите специальный перцовый баллончик, который, правда, становится бесполезен в дождь, и вспомните все самые громкие шлягеры российской эстрады, потому как медведи шум очень не любят и бегут от него поглубже в лес. В заливе Святого Лаврентия можно увидеть мигрирующие стадо китов, а на западе, в озере Ванкувер, сфотографировать ушастых тюленей. Что еще важно знать, планируя поездку в Канаду? В стране 6 часовых поясов. Разница во времени между Москвой и Торонто – 7 часов, а с Ванкувером, например, 10. Для посещения Канады россиянам нужна виза. И вот тут могут возникнуть проблемы. В посольстве этой страны нет личного приема. Туда нельзя позвонить и задать вопрос. Единственный способ связи – электронная почта. И такая переписка может тянуться неделями, а то и месяцами. Аэрофлот летает в Торонто 4 раза в неделю. Множество западных авиакомпаний предлагают полеты в разные города Канады с пересадкой в странах Европы. Чаще всего это самые дешевые варианты. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. The first two of Russian radio.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» – песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Один из символов Франции, который, как и Эйфелеву башню, часто изображают на туристических магнитиках, это круассан. Просто удивительно, как, потребляя такое количество выпечки, французы умудряются сохранять хорошую форму. Выйдя рано утром на французские улицы, вы обязательно увидите, что почти у каждой женщины из сумки торчит ароматный багет, а мужчины завтракают в кафе яичницей с тостами и пьют кофе с круассанами. Багеты во Франции нужно есть с самого раннего утра. В первый час они еще свежие, с хрустящей прекрасной корочкой и воздушным мякишем. К обеду они становятся обычными булками, а к вечеру просто превращаются в резину. Поэтому почти все кондитерские во Франции работают с 6 часов утра. И найти в кафе круассан после 11 часов уже довольно сложно. Как это ни удивительно, но ассоциирующийся во всем мире с Францией круассан придумали в Австрии. Легенда гласит, что в 1683 году турки пытались взять Вену. Штурм за штурмом, осада за осадой, и вот они уже были готовы водрузить на шпили святого Стефана свой исламский флаг, как произошло буквально следующее. Венские булочники услышали под землей странный шум. Они сообщили об этом солдатам, которые, прибыв на место событий, обнаружили, что хитрые турки пытались прорыть в осажденную Вену подземный туннель. Им не оставалось ничего иного, как выйти из-под земли прямо под белые рученьки и сдаться властям. После чего город праздновал победу, а венские булочники испекли изделия в виде полумесяца, символа побежденного ими ислама. Ну а во Францию же эти булочки попали уже благодаря Марии Антуанетте, которая вышла замуж за французского короля Людовика XVI. И уже там их стали называть круассаны, что в переводе с французского означает «полумесяц».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье –

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Красноярск. Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея. Центр Восточно-Сибирского экономического района. Красноярск является крупнейшим из старинных городов Сибири. Население города больше 1 миллиона человек. Один из символов Красноярска – это часовня Параскевы Пятницы, которая расположена на Караульной горе. Кстати, вы ее тоже видели, даже если никогда не были в Красноярском крае. Ведь эта часовня изображена на 10-рублевой банкноте вместе с коммунальным мостом, который проложен через реку Енисей. Восьмигранная кирпичная часовня в Красноярске была построена в середине 19 века. Деньги выделил известный местный золотопромышленник и меценат Петр Кузнецов. До этого здесь была ветхая деревянная часовенка, которая стояла на горе еще с 1805 года. Высота нового строения была равна 15 метрам, а диаметр ее составлял 7 метров. С горы, на которой стоит часовня Параскевы Пятницы, открываются лучшие виды Красноярска. Так что если вы хотите полюбоваться городом, то лучше места и не найти. Кстати, здесь часто работал над своими этюдами русский живописец Василий Суриков. А в 1887 году с площадки рядом с часовней наблюдал солнечное затмение изобретатель радио Александр Попов. В память об этом на восточном фасаде часовни установлена мемориальная доска. В 70-х годах прошлого столетия часовня Параскевы Пятницы подверглась реставрации. В 1980-м ей даже присвоили статус памятника архитектуры местного значения, но она все равно долго стояла в заброшенном состоянии. В 1996 году за часовню взялись всерьез. Стены расписали фресками, провели отопление, заменили шатер. Кстати, несколько лет назад крышу часовни перекрасили в зеленый цвет. Так власти города, архитекторы и краеведы решили восстановить историческую справедливость. А до этого почти 20 лет маковка часовни была красной. По совету местных жителей, туристы приезжают на Караульную гору к полудню. Каждый день ровно в 12 часов у подножия дается торжественный залп из пушки. Это действо совершают солдаты в праздничном обмундировании, а гул от выстрела слышен по всему городу. Красноярцев он уже не пугает, а вот гости, конечно, от такого грохота вздрагивают.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно, в период с 1 по 31 июля в Марокко, в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих танец живота, и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили, уже... Ну, точно знаю, в какой стране еще проводится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный песчаный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: И другие, соответственно, о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, а я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы. Буэнос диас, амиго. Отправляемся в яркую и красочную Мексику, приправленную острым соусом. Она подарила миру не только перец чили, шоколад, кукурузу и текилу, но и легендарное сомбреро, когда-то перекочевавшее на наши черноморские курорты. Еще один символ страны – жизнерадостный череп. Мексиканцы совершенно не боятся смерти, а ежегодный День мертвых скорее напоминает карнавал. О гастрономических особенностях колыбели древних цивилизаций расскажет журналистка Мария Желиховская.
1: Я даже не знаю, вот какие о Мексике у нас есть стереотипы, что там все едят буррито, наверное, и табаско. Вот буррито и табаско едят только на северо-западе Мексики. А вот на юге, то, куда наши туристы чаще ездят, это Юкатан, Канкун, Ривьера Майя. Вот там вообще даже не знаю, что это такое. Лепешка не кукурузная, а пшеничная, стейки, у них очень хорошая говядина. В Чиапасе, да, в штате, и в Оахаке едят червячков, которые живут в листьях агавы. Причем они могут быть маринованные, а могут быть такие жареные. Я никогда ни в одной другой стране не могла себя заставить съесть насекомые. Вот в Мексике как-то вот оно пошло на ура, на дегустации текилы.
0: Любопытно, что сами мексиканцы пьют текилу без пижонских солей и лайма. Только томатный сок, щедро приправленный чили. Впрочем, и кроме дегустации, в Мексике есть чем заняться. В столице, Мехико, непременно загляните в антропологический музей. После этого путешествие по стране будет более осмысленным. В районе Коза-Азул покатайтесь на бесплатном велосипеде и сделайте как минимум две остановки. В доме, где творила самая знаменитая мексиканская пара Фрида Кало и Диего Ривера, и месте, где жил в изгнании наш соотечественник Лев Троцкий. Как известно, он не только писал революционные труды, но и был участником нешуточного романа с чернобровой художницей. Дальше из Мехико можно долететь до острова Косумель, где находится крупнейший на планете коралловый риф, или доехать до курортного Канкуна и взлететь на гребень волны 8-метровой высоты. Успеть подняться по ступеням древних пирамид Теотиуакана и полюбоваться кордильерами из колыбели мексиканского барокко города Пуэбло.
1: Когда-то я брала интервью Артемия Троицкого, и он тоже вернулся в тот момент из Мексики, я еще там ни разу не была. И он мне сказал, что город Пуэбло, туда стоит вернуться уже только потому, что там производят напиток пульки. Это как бы первичный продукт переработки агавы, из которой делают текилу и мескаль. И это такой получается слабоалкогольный напиток типа пива, который долго не хранится, и даже внутри Мексики его на большие расстояния не бутилируют. Но, конечно, помимо пульки, там очень красивая архитектура колониальная.
0: Пуэбло не курортный городок, и на осмотр всех его достопримечательностей достаточно 2-3 дней. Нам еще нужно добраться до штата Чиапас, чтобы разгадать загадку исчезнувшей цивилизации майя, встретить рассвет на лучших в мире дискотеках Акапулько и накупить серебряных украшений, ритуальных масок и сладостей из кактусов в подарок родным. Что еще важно знать перед поездкой в Мексику? Разница во времени между Москвой и Мехико – 9 часов. Для однократного въезда жителям России оформляется бесплатное электронное разрешение. В Канкун есть прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и «Трансаэро». Время в пути – 13 часов. В Мехико можно добраться с пересадкой в Европе, на Кубе или в США. День мертвых в Мексике отмечают 1 ноября. Занесите в свой календарь. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с изображением пиццы. Ну кому же не знакома эта вкуснятина? И, конечно же, все знают, что родилась пицца в Италии. Прототип пиццы существовал еще во времена Римской империи. Сначала это было пищей простолюдинов. Самое простое, что можно было придумать, это положить на лепешку плоды оливкового дерева, сыр, тут же пойманную рыбу и все это и съесть. Люди, готовившие пиццу для итальянских крестьян, назывались пиццайоли. Но в 18 веке одному из монархов Италии удалось каким-то невероятным образом попробовать это простонародное блюдо, и он тут же созвал конгресс своих поваров для того, чтобы решить вопрос, как же можно облагородить пиццу. Для крестьянской пиццы тесто замешивалось ногами, чего, конечно же, короли не могли себе позволить, и есть ее нужно было руками. А грязный, испачканный в томатном соусе король тоже как-то доверие не внушает. Вот стали искать выход из ситуации. И аккурат к празднованию 30-летия королевы Маргариты Савойской, жены короля Умберто I, шеф-повар придумал пиццу «Маргарита». Классическая итальянская пицца выпекается в дровяной печи очень быстро при очень высокой температуре. Тесто должно быть тонкое, и такую пиццу можно съесть даже без использования столовых приборов, просто свернув ее как книжку, как говорят итальянцы. Одной из разновидностей пиццы является кальцони. Пицца с начинкой складывается пополам и в таком виде запекается. И уже в наше время получила распространение американская пицца с более толстым слоем теста и щедро посыпанная сыром. Японский вариант пиццы называется окономияки и представляет собой жареную лепешку с морепродуктами и овощами, смазанную специальным соусом и посыпанную вместо сыра стружкой тунца. При подаче такая пицца делится плоской лопаточкой готе. Но настоящая пицца разрезается специальным круглым ножом, а самую вкусную пиццу в мире делают в Неаполе.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Хакасия расположена в Сибирском округе России, граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай. Столица Хакасии – город Абакан с населением почти 180 тысяч человек. В Хакасии на левом берегу реки Белый Июз есть свой собственный ящик Пандоры. И это, конечно, не та мифологическая посудина, из которой разлетелись некогда по земле все несчастья. Это пещера со множеством лабиринтов. Ее открыли в 70-х годах прошлого века, и с тех пор интерес к этому природному объекту не утихает. Глубина пещеры достигает 180 метров. Расположена она в известняках. Сегодня специалисты успели исследовать 11 километров подземных ходов. У ящика Пандоры всего один вход. Отсюда вы сразу попадаете в грот Широкий. И что самое интересное, здесь были обнаружены следы жизни древнего человека. В свое время ученые нашли здесь осколки глиняных горшков, наконечники стрел и даже человеческие кости. Насмотревшись на будоражащее воображение находки, пойдем дальше. А далее будут постепенно открываться галереи, глубокие мрачные колодцы и удивительные озера. Одно из них даже назвали изумрудным за необычный зелено-голубоватый цвет воды. Представьте себе, даже в такой тьме глубоко под землей есть жизнь. В озерах водится рыба. Кстати, а откуда у пещеры такое название? Ящик Пандоры. Дело в том, что здесь, в переходах, гуляет очень сильный ветер, который буквально рвется навстречу путешественникам. Так родилась аналогия с мифологическим волшебным сосудом. Некоторые экскурсии в пещеру «Ящик Пандоры» даже включают в себя ужин при свечах у одного из изумрудных озер. Но если в спелеологии вы новичок, то можно к воде и не спускаться, а остановиться на широком гроте. Он освещается дневным светом, так что здесь совсем не страшно. На первый взгляд подъемы и спуски в пещере не так уж сложны, но это до тех пор, пока не начинаешь карабкаться по ним сам. Пещера «Ящик Пандоры» расположена в Ширинском районе, в 4 километрах от поселка Малая Сыя. Добраться сюда на машине можно из Абакана, Красноярска и Томска.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Эта семидневная вечеринка недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы – чехи, венгры, поляки – надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходит соревнование по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А, не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но в везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнёк проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров блюдо пастухов, как переводится гуляш, ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радиотурист! Радиотурист.

0: не потеряй его.
1: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Вкусно, как испанская паэлья.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Dimmi se sei un uomo.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радио Турист. Желанное.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Так особенно. И так особенно.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа. Столица – город Майкоп. Со всех сторон Адыгея окружена территорией Краснодарского края. Одно из прекрасных мест Адыгеи – водопады Руфабго. Располагаются они в ущелье вдоль русла реки Большой Руфабго. Это приток реки Белая. Увидеть это чудо природы ежегодно приезжают тысячи людей. Путь к водопадам начинается с моста над рекой Белая. Отсюда уже виден первый водный каскад. Он совсем небольшой, а называют его «Три брата» или же просто «Нулевым». Но туристов, конечно же, больше впечатляет водопад «Шум». Здесь вода падает с 6-метровой высоты прямо в озеро. А если пройти около километра по утопающему в зелени лесу, то взору откроется более скромный по размерам водопад «Каскадный». А далее на пути снова потрясающее и впечатляющее зрелище – стремительный поток водопада «Сердце Руфабго». Громадная каменная глыба, которая преграждает путь реке, действительно по форме напоминает сердце. А сразу за этим водопадом ущелье становится шире, и туристы видят последнюю местную достопримечательность. С отвесной скалы вода льется в озеро изящной узкой лентой. Этот водопад прозвали «Шнурком» или «Девичьей косой». И правда, очень похоже. Именно здесь большинство путешественников заканчивают свою экскурсию, так как дальше ухоженных дорожек, мостиков и ограждений для безопасности просто нет. Вперед пойдут только те, кто не боится трудностей, и впереди еще встретится немало сказочных мест. Говорят, что в Адыгее не встретишь человека, который чем-то опечален, ведь сила бурлящих потоков несет в себе энергию природы, а она освобождает от тревог и заряжает позитивным настроением. Обязательно побывайте в этих местах и проверьте эти ощущения на себе. Добраться до искрящихся потоков чистейшей воды несложно. В паре километров от первого водопада находится поселок Каменномостский, а сюда можно доехать из Краснодара, если двигаться в сторону Майкопа.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Loveful» от шведского музыкального коллектива «The Cardigans». Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Такайское белое вино. Его можно встретить практически в каждом магазине, причем по довольно привлекательной цене. А производится оно в одноименном районе в Венгрии. Годом рождения такайского вина условно считается 1550, когда оно впервые упоминается в летописи. А в 1606 году оно впервые попало в Россию. Тогда польский вельможа Ёжи Мнишек на свадьбу дочери Марины с лжедмитрием привез в Москву 30 бочек такайского. В московском государстве оно многим пришлось по вкусу, и пить венгерские вина при дворе стало обычаем. В 1745 году в России даже была образована особая комиссия по закупке такайских вин. Венгры вообще очень хитро приучили мир к своим винам. Они собственноручно привозили их в разные страны на разные мероприятия. В 1703 году князь Ференц II Ракоци отправил партию вина Людовику XIV, и его полюбили даже во Франции, где, в общем-то, и своего добра хватает. Но в наше время на бренд такайского вина претендует еще и Словакия. Дело в том, что в 1908 году, когда была официально утверждена зона производства такайских вин, в Австро-Венгрию входили и Венгрия, и Словакия. После раздела империи к Словакии отошла часть такайских виноградников, и венгры попросту предпочитали скупать вино, выпускаемое на словацкой части виноградников, после чего реализовывали его под своим названием – венгерский такай. В 1989 году словацкие виноделы выпустили на рынок словацкий такай, что вызвало между странами тяжбу, которая не окончена до сих пор. Однако пока что такайское вино считается венгерским. Засим закругляюсь и отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящее сокровищница.

0: столица чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикане»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыня Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улицы босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то 5-звездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Кирау, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыни Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырлеев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где Кока-Кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porque te va» приписывают все-таки Жанет.